сдать на права с первого раза, защитить проект, выжить максимум на тренировке. Твои цели – твой саундтрек. Год белорусской женщины на Радиус FM.

0: Радиус FM наше.
1: Сердце на куски.

кастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Минске 12-14 выше нуля, в Витебске и Гродно 14-16, в Могилеве и Бресте от 15 до 17 со знаком плюс, в Гомеле от 17 до 19. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Это Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Touch. You. Right now.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Минске 12-14 выше нуля, в Витебске и Гродно 14-16, в Могилеве и Бресте от 15 до 17 со знаком плюс, в Гомеле от 17 до 19. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай Топ-чарт сегодня в полдень. Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси 6 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, на большей части территории страны пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Минске 12-14 выше нуля, в Витебске и Гродно 14-16, в Могилеве и Бресте от 15 до 17 со знаком плюс, в Гомеле от 17 до 19. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: бы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Ты крути, крути, гуся. С Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
5: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
6: С MaxLineом.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: время связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Это пробудители.
2: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Филатов и Карас, Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Реклама. Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
3: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Радиус FM.
1: Around the world.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Минске 12-14 выше нуля, в Витебске и Гродно 14-16. В Могилеве и Бресте от 15 до 17 со знаком плюс, в Гомеле от 17 до 19. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Slater. Dance.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM» – заряжающие треки. «Радиус FM» – модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В утренние часы в отдельных районах слабый туман. В Минске 12-14 выше нуля, в Витебске и Гродно 14-16. В Могилеве и Бресте от 15 до 17 со знаком плюс, в Гомеле от 17 до 19. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ночью только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Первый форум женщин-ученых Беларуси прошел в Минске. Сотни представительниц этой сферы собрались на одной площадке, чтобы и заявить о себе, и предложить новое, в том числе для экономики страны. Белорусская наука сегодня говорит и женским голосом. Почти 40% от общего количества исследователей в стране – представительницы прекрасного пола. В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося шторма. В выходные ожидается сильный ветер и, возможно, перебои с электроснабжением. Сейчас в Нью-Йорке продолжается неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, на которую ежегодно съезжаются министры и главы государств. Президент Бразилии полностью запретил онлайн-ставки в стране. Запрет распространяется на виртуальные казино и азартные онлайн-игры. У делающих ставки будет возможность самостоятельно вывести деньги с соответствующих онлайн-платформ до конца 5 октября. 6 октября такие сайты и приложения перестанут работать в Бразилии. Оставшиеся средства букмекерские компании должны будут вернуть через банки. Хоккеисты Минского «Динамо» проведут сегодня второй матч выездной серии в регулярном чемпионате КХЛ. Противостоять подопечным Сергея Брылина будут шанхайские «Драконы». В текущем регулярном чемпионате соперники уже встречались. 10 сентября на Минской арене столичный клуб ввел со счетом 3-2, но уступил лидерство за 3 минуты до финальной сирены и проиграл в овертайме 3-4. Второй в сезоне поединок «Динамо» и «Шанхая» стартует на СК-арене в Санкт-Петербурге в 17:00. И в завершении. Большая сцена начинается с первого шага. Фактор «Байдети» проводит кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. По 27 сентября юных исполнителей ждут в Минске в караоке-клубе на проспекте Победителей. Регистрация начинается с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В Минске плюс 13-15, в Витебске и Гродно 14-16 со знаком «плюс». В Могилеве и Бресте 15-17 выше нуля, в Гомеле 17-19 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем в Минске плюс 13-15, в Витебске и Гродно 14-16 со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 15-17 градусов тепла, в Гомеле 17-19 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название трека. Скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. Radiusfm.by.

0: пропустил эфир по телевизору, смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. В Москве проходит выставка, посвященная песнярам. Посетители могут увидеть, например, уникальные издания Франциско Скорины и концертные костюмы участников легендарного ансамбля. Часть материалов предоставил культурный фонд Александры Пахмутовой. Это уникальные фотоснимки Александры Николаевны с участниками песняров, а также рукописная нотная запись хита «Беловежская пуща». В Германии молодежь бастует против службы в армии. 45 тысяч школьников вышли на улицы в 100 городах с одним простым требованием – уберите призыв из повестки. Напомню, что именно возмутило молодежь. С 1 января в Германии действует новый закон о военной службе. Все 18-летние юноши обязаны заполнить анкету о состоянии здоровья и готовности служить, женщины – добровольно. Сама служба пока остается добровольной, но с лета начались обязательные медосмотры для тех, кто в анкете указал, что не хочет служить. В Объединенных Арабских Эмиратах запустили совместный исследовательский проект по созданию установки для переработки органических отходов в ценные ресурсы. На первом этапе органические отходы будут преобразовываться в возобновляемый биогаз, а уже из него в органическое удобрение, богатое питательными веществами. Пенсионерка из Клецка едва не лишилась денег, попавшись на уловку мошенников. Женщина несколько дней переписывалась с мошенниками в мессенджерах. Аферисты создали фальшивый аккаунт американского бизнесмена Илона Маска и писали ей от его имени. Мошенники убедили женщину, что она выиграла автомобиль Тесла и крупную сумму денег. Далее коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зика.б и по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В Минске плюс 13-15, в Витебске и Гродно 14-16 выше нуля. В Могилеве и Бресте 15-17 со знаком «плюс», в Гомеле 17-19 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Ну и как все у нас, вот это поворот, начинаться она будет вполне себе обычно. Автомобиль с 50-летним дядькой за рулем. Сотрудники полиции остановили ночью, вот относительно недавно, недалеко от одного из американских городов.
3: Отлично.
2: Дальше, смотри, уже интересно. Водитель оказался пьян. Ну, такое бывает. К сожалению, да, на дороге
4: права
2: выезжают
4: забрали, и все,
2: пьяные водители.
3: Да, обсуждаем таких,
2: если бы не еще один очень интересный факт. Он был не просто пьян, он был слеп.
4: Что? И за рулем?
2: Он незрячий. Они остановили пьяного и незрячего водителя. И не было никакого Мухтара, который нажимал бы на педаль, крутил руль. Это не Тесла, которая ехала на автопилоте. Это была обыкновенная машина, которую управлял пьяный слепой человек. Кроме того, выяснилось, что прав у него никогда и не был. По понятной причине. Он пояснил, что полностью потерял зрение около 2 лет назад, теперь может различать только источники света. Ну, а источники света, это вот если закрыть глаза и посмотреть на лампочку, ты увидишь, ну, какой-то свет от этой лампочки.
4: Ну, как минимум, светофор, я так понимаю, красный, зеленый он видел. Нет, вообще не видел.
2: Источник, пятно, которое где-то там вот будет перед тобой сиять. Он объяснил полицейским, что в путешествие он отправился на машине своей возлюбленной. После того, как они с возлюбленной откушали 4 бутылочки вина, и он поехал для того, чтобы сбежать из этого мира, в котором все против него. Ориентировался, знаешь, как он? Он ориентировался на фары машины, которая ехала перед ним.
4: Гениально!
2: То есть он делал так, чтобы вот эта вспышка света, насколько он ее может видеть, была всегда одинаковой. И так он проехал, внимание, Паш, 240 километров. Слепой водитель под знатной такой мухой проехал 240 километров. Лишить, естественно, его сейчас прав никаких нельзя, но вроде как его осудили и приговорили его к 8 месяцам условного срока и 1,5 годам надзора после. То есть, по сути, условка, и просто к нему будет кто-то приносить, видимо, бутылочку вина и контролировать, дома он или нет. Потому что обычно у незрячего никто бы не задавал вопрос. Ну, вы же не будете садиться за руль? Да. Что нет. А здесь, кажется, придется задавать такие вопросы.
3: Я, если честно, вот хотел как-то сначала откомментировать, а потом просто аплодисменты. Аплодисменты.
2: Но не надо так, пожалуйста.
3: Да,
2: так не надо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: И вот история, она, понимаешь, она начинается как правильная, такая даже праведная история, я бы сказал, а заканчивается как заканчивается. 43-летний минчанин вместе со знакомым шел по подземному переходу тракторного завода станции метро. Угу. А возле продуктового магазина заметил на земле паспорт.
3: Так.
2: Поднял паспорт.
4: Взял кредит на человека.
2: Нет, сейчас история еще выглядит правильно. Значит, с этим паспортом он зашел в магазин, спросил у продавщицы, может быть, видели, может быть, там, ну, человек в руках держал паспорт, потом уронил. Та говорит, я не знаю. Тогда он вышел из магазина, открыл паспорт, обнаружил там под обложкой 185 рублей.
3: Так.
2: И вот тут Остапа понесло, что называется. Эти денежки он решил присвоить себе, потратить их на личные нужды, но... Потом, понимаешь, вроде какие-то проблески совести у него появлялись. Он потратил не все 185 рублей. И вот в этой обложке паспорта там была еще выписка из поликлиники, из медицинской карточки, талон к врачу, судя по всему, визитка. И вот оставшиеся 70 рублей он засунул в обложечку.
4: Угу.
2: Обложечку закопал под деревом. Прикинь, под деревом закопал. И голенький паспорт там как-то уже в соцсетях он нашел владельцем. По фамилии, возможно, повезло. Совпало, быстро нашел. Написал ему, говорит, братан, паспорт нашел, готов вернуть, ну, возможно, за вознаграждение. Но, видишь, тот, кому он возвращал паспорт, оказался тоже, так сказать, не лыком, а шит. Пришел с милицией на эту встречу.
4: Ого!
2: Оказалось, что мужчинка, который потерял паспорт, буквально через, ну, там, 20 минут очухался, вернулся к магазину. Паспорта нет. Подошел к женщине, говорит, паспорт не видели. Она говорит, так какие-то два типа заходили. Говорят, знаете, чей?
3: Так,
2: а я не знаю. И тут он понял, что, ну, если два типа... А она, скорее всего, их описала. А описание там, ну, явно не булгаковское. Да, там, скорее всего, такое очень прозаичное.
4: Ну, по камерам могли посмотреть, конечно.
2: По камерам могли посмотреть. Оказалось, что у одного там что-то судимость, проблемы с алкоголем. И вообще, вот все вот это действие происходило под какими-то там серьезными препаратами. В общем, ребята были, да, не в этой стране и не в этом мире. Естественно, теперь им светит уголовка за присвоение чужих вот этих вот денежков.
3: Скиньте, пожалуйста, вот эту статью Тарантино там.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Реклама. Радиус FM. Наше

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Слушайте, тут даже не столько новость, сколько вот просто интересен ход мыслей. В Америке действительно есть такая опция. При особенно большом выигрыше в лотерею тебе организаторы лотереи предоставляют выбор. Ты забираешь всю сумму сразу, почти всю сумму сразу. Сейчас я расскажу чуть подробнее. Либо ты получаешь, ну, такую очень долгую рассрочку. Ну, вот как, например, в случае с нашим героем на 29 лет. Дядька выигрывает миллиард долларов.
3: Вау.
2: Миллиард в американскую лотерею Powerball. Ему предлагают, можешь забрать сейчас, но это 450 миллионов вместо миллиарда, из которых потом ты выплатишь налог, останется 283 миллиона, из которых потом еще нужно будет 22 миллиона выплатить штату Иллинойс. Итого, ну там, понятно, путем нехитрых математических вычислений, 261 лям из миллиарда.
4: Если что, это все равно много.
3: А почему ему выплатят вначале
2: только
3: 450?
2: Потому что там есть налоги. Есть вот серьезная вот такая налоговая махина, которая, в которую ты не можешь заявить изначально. Ты изначально заявляешь честный миллиард, но потом, перед тем, как ты выдашь в руки, будет большой налог американский. Вот этот порядка 60%.
3: Ого.
2: Да.
4: Плюс ко всему еще продавец счастливого билета получит полмиллиона.
2: Да, полмиллиона. Такие договоренности. Или ты можешь получать больше, там порядка 850, где-то 900 миллионов долларов, но на протяжении 29 лет. То есть равными частями, пропорциями каждый месяц там или каждый год ты будешь получать свою денежку. Что бы ты, Паша,
3: вместо
2: выбрал?
3: Зарплаты. Да? Я бы выбрала вместо зарплаты.
4: 100% я бы выбрал в течение 20 лет. Это все равно каждый месяц очень много.
2: Да.
4: Ну,
2: да.
4: Это прям, ну, 900 миллионов, это если даже разделить на 20 лет.
2: Ну, это очень.
4: Несложные математические вычисления. Да. Ты будешь получать больше 100 тысяч долларов в месяц.
2: Да.
4: Ну, как будто бы можно пожить.
2: Можно пожить. Я бы тоже выбрал такую.
3: Что бы ты мне купил, Паша, если бы выиграл такие
4: тебе?
3: Деньги? Да.
4: Я бы оплатил тебе психолога.
2: Я психиатр.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем в Минске плюс 13-15, в Витебске и Гродно 14-16 со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 15-17 градусов тепла, в Гомеле 17-19 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус ФМ по будням, а также на сайте

0: «Будители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Пап, я посижу за компом.
3: Конечно, только не включай.
4: Это мой батя. Так, у меня такая, смотри, это интересное просто математическое наблюдение. С кем Новый год проведешь, от того и дети в сентябре.
2: Да. Дай бог, если девы.
4: Да.
5: Ты считаешь себя красивой? Ну, да. Ну, доказательная база у тебя, конечно, слабовата.
4: Аксиома, потому что не надо это доказывать.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
6: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
7: Крок для вас будет как раз.
6: И что, получится оплатить?
7: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
6: Крок плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
8: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Люблю холодненькую окрошку на пиве. Только без всяких там овощей, колбасы, яиц.
3: Правильный рецепт. Так, смотри, у меня такая. Социологи провели опрос о радиослушателей. 98% опрошенных мужчин на вопрос, что они сейчас слушают, ответили жену.
2: Отлично.
4: Так вдруг нестерпимо захотелось совершить доброе дело, покормил себя обедом. И одним голодным человеком на планете стало меньше.
2: Мило. Если помолчал.
3: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С выпуском новостей Влад Кучко. В Минске подвели итоги зарплатной гонки за прошедший август. Самые крупные заработки в столице за август зафиксированы в сфере воздушного транспорта – 8452 рубля. А вот информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания оказались на втором месте. Там 8291 рубль. Таким образом, авиаторы оттеснили айтишников с привычного первого места. А средняя зарплата по Минску составила 4032 рубля. Сельскохозяйственные ярмарки развернутся в Минске в эти выходные. Основная площадка у Чижовка-арены. Она будет работать с 8 утра и до 16 вечера. На торговых точках можно выгодно купить овощи, фермерские товары, соленья, мед, цветы и саженцы от производителей и предприятий Белкоопсоюза. Дополнительные точки продаж по всему городу позволят жителям всех районов легко и быстро сделать сезонные запасы. Ярмарки будут работать еженедельно по субботам и воскресеньям до 6 декабря. Белорусы могут купить пустующее или подлежащее сносу арендное жилье всего за одну базовую величину. Речь идет о вовлечении в хозяйственный оборот невостребованного арендного жилья, построенного на селе еще в советское время. В основном это старый фонд в деревнях и поселках. Редакция издания The New York Times составила рейтинг лучших сериалов 21 века. Для своего списка журналисты провели опрос среди известных респондентов, актеров, продюсеров, сценаристов и других представителей кино- и телеиндустрии. Итак, в первую десятку лучших сериалов 21 века вошли «Прослушка», «Во все тяжкие» и «Безумцы». Также там оказались «Наследники», «Дрянь», «Студия», «30», «Игра престолов» и «Вице-президент». Замыкает десятку «Умерь свой энтузиазм» и «Атланта». Далее коммерческая информация. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акции действуют по 30 сентября. Подробности на сайте «Царское бай» по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В Минске плюс 13-15, в Витебске и Гродно 14-16 со знаком «плюс», в Могилеве и Бресте плюс 15-17, в Гомеле 17-19 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: В индийской больнице пациентов принимал не врач. А самое интересное, что целый день, можно сказать, принимал не врач. Вот такое загадочное повышение случилось с водителем врача. Как все было? Врача самого вызвали в суд для дачи показаний. Ну, там, пока один свидетелем по какому-то делу. В общем, он целый день провел в суде. И, казалось бы, ну, прием на этот день нужно было бы закрыть, но нет. В его кабинете сидел его личный водитель. С умным видом он принимал по очереди всех пациентов, которые приходили на прием. Выписывал им какие-то лекарства, но говорил, что, вы понимаете, сейчас у нас в нашей больничной аптеке проблемы. Лекарств нет, вы их, пожалуйста, идите в другие какие-то городские аптеки, покупайте. С умным видом на бумажке он выписывал рецепты. Он ставил какие-то, вот какие мог найти на столе печати. На эти... Знаешь, он почувствовал себя полноценным врачом. Естественно, о выходке узнал директор этой самой больницы. Сделал строжайший выговор вот этому врачу, который пошел в суд для дачи показаний, и сказал: браток, еще раз твой водила здесь будет изображать из себя доктора, ты в суд пойдешь не для того, чтобы свидетелем быть, а ты просто под суд пойдешь, и уже другие люди будут свидетельствовать.
3: А представляете, если это был хитроумный план врача и водителя, чтобы денежки не потерять, типа, там же если один день на работе отсутствует, что денежек меньше заплатят, вот, а в Индии каждая монетка на счету.
2: Они, каждая монетка, каждая вот этот ноготочек, каждый ножик, которым они на площади разрезают еду для того, чтобы приготовить для нас вкуснятину.
4: Вась, у меня почему-то сложилась вот аналогия с тем, что Аня у нас в эфире появилась, да, как вот этот вот типа врач.
2: А что, если настоящая ведущая не доехала, и этого
3: не водителя? Не переживайте, я им потом за эфиром ставлю втык, не переживайте.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Ой, историю тоже можно продавать спокойно в Голливуд по вот этой истории. Писать сценарий, дальше снимать хороший фильм. Значит, все это было в Великобритании. Женщина действительно рассказала о том, что вначале подружилась с соседом, а потом оказалось, что он у нее тайно живет, а потом еще и дом поджег. Сейчас я все... Знаешь, хронологию восстановим эту всю. В 2013 году она переехала вместе с сынишкой в дом. Был сосед некий, ну, в другом доме живший. Одинокий, вроде хороший, спокойный. Знаешь, вот как в ЧП говорят потом, когда соседи опрашивают. Вы знаете, такой тихий был.
3: Да.
2: Кто бы мог подумать, кто? Вот это про ее соседа. Она стала, ну, наверное, из чувства жалости приглашать его к себе домой. Они там смотрели что-то сериалы. Никакого интима, понятно, никаких намеков на отношения. Он поладил с сынишкой, там хорошо с ним проводил время, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потом однажды ей нужно было уехать к сестре, взять с собой, естественно, своего сына, а собака оставалась в доме. Она говорит: сосед, присмотри, пожалуйста, за собакой. И уже на следующий день она стала получать сообщения от других соседей о том, что он стал водить туда каких-то маргиналов, короче.
4: Ужас какой.
2: Она прибежала обратно, говорит: что-то происходит такое у нас. Все начало отрицать, я реально не в курсе, понять, простить.
3: Как я здесь оказался вообще?
2: Да, и трамбон, станьте больно очень. Вот, ну она ему поверила, уехала опять к сестре, и потом все эта история повторялась. Опять он стал туда кого-то приводить, опять соседи стали жаловаться. В общем, она вернулась уже с милицией. Милиция нашла на чердаке куриные кости, шампунь, гель для душа и бутылку, ну, с человеческими отходами, скажем так. Все, после этого она сказала: ты сюда больше не ногой, сменила все замки в доме, все, уехала опять к сестре, ну, зачем-то ей надо было постоянно ездить к сестре, после чего получила сообщение, что дом горыть.
3: Ужас!
4: Но... И он его спас? Типа?
2: Повезло, нет, повезло, что дом горел, это, знаешь, соседи преувеличили, просто дверь начала гореть, вызвали пожарных, все потушили, оказалось, что это он. По камерам потом уже наружных наблюдений со всех остальных домов посмотрели. Вот так, знаешь, теперь ему грозит 6 лет тюрьмы. Я просто подумал, что человеку, возможно, ну, не нравилось жить у себя, он хотел жить где-то еще.
4: Нет, а там, да, и теперь...
3: А представь, если он притворился, что он живет где-то по соседству, может, а на самом деле, ну, еще до покупки этого дома жил там.
2: Хорошая идея, кстати. Возможно, он просто из мест не столь отдаленных.
3: А потом, как домовой, знаешь, домовых, когда выгоняют, они гадости начинают в дом делать. Вот да. Он как домовой.
2: Карлсон уже не тот.
4: Я бы вообще сказал ему, вот после того, как он дверь поджег, просто ля ты крыса.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
0: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите. Подробности на Озон.бай и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Реклама. Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Вась, я начну.
1: Давай.
2: Тот, кто выдумал упаковку влажных салфеток, где вынимаешь одну, а влазит еще четыре, придумайте, пожалуйста, еще такой же банкомат.
1: Нормально. Хорошо. У меня вот такая, смотри.
2: Ну-ка.
1: Лучшее в браке — ты никогда не будешь один. Худшее в браке — ты никогда не будешь один.
2: Так же с отношениями.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
3: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем в Минске плюс 13-15, в Витебске и Гродно 14-16 со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 15-17 градусов тепла, в Гомеле 17-19 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт. Топ-чарт Радиус ФМ.
4: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в полдень. Будь на волне топовой музыки.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: И, кстати, это вполне легальный способ заработать, а не то, что там могли многие подумать. Короче, она решила сыграть на человеческой лени, вот этой мегаполисной спешке в доказательстве того, что ты герой, вот в этом карьерном росте. Короче, жительница Ханчжоу, я думаю, что я просто должен был это произнести, чтобы проверить, речевой аппарат мой готов или нет. Михань ее зовут. Она предложила своим соседям...
3: Китайский автомобиль какой-то?
2: Да-да-да.
3: Ханчжоу Михань.
2: Синьчунь плюс про Макс. Она предложила жителям вот своего дома выставлять мусорные пакеты просто вот за порог квартиры.
4: Чтобы она их потом сама ходила, убирала.
2: Она потом их сама ходила, убирала. Выставила она за это плевую стоимость, по сути, 3 юаня. Ну, на наши деньги, если перевести, там, 1,5 рублика. Может, даже
4: это
2: полутора.
4: Это в день или за один мусорный пакет?
2: За один раз. Она выносит пакет на мусорку, делает фотографию. Фотографию делает в подтверждение того, что она озаботилась о мусоре, и все. И что вы думаете? Другие бы сказали, да ну, за 1,5 рубля сейчас я сам вынесу. Нет. После первого дня у нее уже было 20 клиентов. Сейчас эта сеть разрастается, и она уже подумает о расширении бизнеса. И теперь она, кстати, забирает для соседей посылки помимо мусора. То есть она берет мусор в контейнер, а оттуда, когда возвращается из почтового ящика, забирает какие-то вот эту корреспонденцию и приносит обратно. Смотри, туда 1,5 рубля, обратно 1,5 рубля.
4: 3 рубля уже с одной квартиры. А квартира может быть 50 штук там.
3: Ребят, нормальные деньги. Переехал весной в Минск-Мир в 25-этажный дом.
2: Поздравляем тебя.
3: И я вот вам клянусь, я когда перевозил вещи, я думал о такой же идее. Я вот просто, ну как бы... Раз в 2 дня прошелся по этажам.
4: Паш, надо делать.
2: Если вдруг с радио не срастется, ты знаешь, куда идти.
3: Услышал.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: 3 дня переполоха, 3 цены. Готовы к мега-скидкам. Только с 25 по 27 сентября в 3 цены «Домашний переполох». Скидки до 90% на множество товаров. Поторопись, предложение ограничено. 3 цены – все самое выгодное. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону.

0: 5 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте бутикавто.бай. Бутик Авто. Авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: Реклама. Нулевые, устаревшие учебные классы и риск утечки мозгов. На всебелорусских народных собраниях ставят задачу сохранить доступность образования и поддержать таланты. Сегодня в Беларуси есть ультрасовременный национальный детский технопарк, IT-академии, президентские гранты и стопроцентная гарантия первого рабочего места для выпускников-бюджетников.
6: Время твоих возможностей. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
7: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Девушка, а можно пригласить вас в кино? А чем вам Мальдивы не нравятся?
3: Нормально, хороший вариант. У меня вот такая. Жена предложила попробовать ролевые игры. Теперь каждую ночь я играю человека, который уже уснул. И я справляюсь с этой ролью на все 100%.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Білорусі полдень. В радіусі новостей.
1: Добрий день, з випуском новостей Влад Кучко. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш высоко оценивает вклад Беларуси в деятельность организации. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также Максим Рыженков встретился с главой ВОЗ и министром иностранных дел Грузии. На последней встрече стороны заявили, что удовлетворены прогрессом в политическом диалоге, достигнутым за последние полтора года. У всех желающих есть уникальная возможность увидеть, как рождаются легендарные белорусские самосвалы. Белорусский автомобильный завод приглашает на день открытых дверей, приуроченный ко дню машиностроителя. До 15:00 гостей ждет масштабная выставка карьерной техники, посещение производственных цехов и музея. Праздник продолжится на стадионе «Торпедо» с 16:00 до 21:00, а завершится ярким фейерверком. В Минске появятся контейнеры для сбора старой одежды и обуви. Первые 50 штук поставят в начале октября в Московском и Фрунзенском районах. Схема простая. Ненужные вещи нужно предварительно упаковать в пакет и опустить в специальный контейнер. Собранный текстиль отправят на сортировку, а потом на переработку. Контейнеры разместят не рядом с обычными мусорными баками, а отдельно в местах с хорошей проходимостью. ОАЭ выставили на продажу дворец с привидениями. Здание, насчитывающее 35 комнат, находится в получасе езды от местного элитного курорта. Строительство этого здания началось еще в 1975 году и завершилось спустя 10 лет, в 1985. После этого дворец долго стоял заброшенным посреди пустыни. Среди местных жителей бытовали истории о призраках, странных звуках и лицах, появляющихся в его окнах. С 2019 года дворец функционировал как музей. Далее коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зика Бэй по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. В Минске плюс 13-15, в Витебске и Гродно 14-16 со знаком плюс, в Могилеве и Бресте 15-17 выше нуля, в Гомеле плюс 17-19. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ
1: с Ольгой Венской
2: для слушателей старше 16 лет.
3: Всем привет! В эфире Оля Венская, и я официально открываю наш ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ «Женский взгляд». Хит-парад, который меняется чаще, чем настроение у твоего бывшего. Но ближайшие часы нашего эфира покажут, чьи уши пострадали на этой неделе больше всего и какие треки мы буквально застримили до дыр. Спойлер, без пары громких падений и внезапных взлетов не обошлось. Ну что ж, меньше драмы, больше звука, и начнем с того, что вспомним тройку лидеров прошлого выпуска. На третьей позиции Тейм Импала и его «Дракула». Вторая строчка у Шакиры и трека «Дай, дай, дай». А вот место лидера забрал себе Хугель и его трек «I'm moving to the sun». Ну и, честно говоря, за неделю вы, наши самые топовые слушатели, перетасовали этот топ так, что сами будете в шоке от того, что получилось на выходе. Ну что ж, время знакомиться с теми, кто замыкает двадцатку сильнейших топ-чарт Радиус ФМ. Включаем громкость на максимум. Слушаем и поддерживаем Оффенбах у нас на сайте radiusfm.by прямо сейчас.
0: Это топ-чарт Радиус ФМ.
1: Радиус.

0: Топ-чарт
1: Радиус FM. На 19-й строчке нашего топ-чарт Радиус FM остановился белорусский парень Отника. Он еще и талантливый, но, похоже, ты его пока не распробовал, поскольку его классный трек Will Never Be опускается на две позиции. Я переключаюсь на волну мировых трендов. Давай-ка послушаем, что сейчас крутится в ушах у жителей США. Здесь горячая пятерка Billboard. На пятой позиции Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me.
2: Топ Billboard.
1: Морган Уоллен, его «Been By Now». На третьей позиции замужняя красотка Тейлор Свифт. На второй позиции Стелла Лефти и ее «Бостон». А возглавляет горячую пятерку Billboard Элла Лонгли и ее «Choosing Texas». А прямо сейчас давай-ка заслушаем 60-ю позицию Top Billboard. Здесь и танцевальные биты, и капля кантри-вайба, и отличный пронзительный вокал. Включаем на максимум Marshmello, Kelsea Ballerini и Another Drink.
2: Top Billboard.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: С Ольгой Венской.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM. Топ-чарт Радиус FM. Никто не застрахован от падения, даже самые крутые электронные треки. Вот и хит «Hollow», что значит «пустота» от нигерийского саунд-продюсера Эйбен, не удержал баланс под натиском конкурентов и опустился сразу на 3 строчки. Ну а на радаре свежаков у нас рубрика «Фреш-прогноз» и трек «Халк» от шведской певицы Фелиция. Смысл песни завязан на ревности и злости в отношениях, из-за которых парень буквально превращается в зеленого монстра Халка. Бешеная энергетика в эфире Радиус FM. Фелиция и Халк.
2: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ёсць смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на столе хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены, трицены.
5: Реклама. 20 лучших хитов недели.
6: Топ-чарт «Радиус FM».
7: В тексте только что звучавшего трека «Self-Aware» от «Tampa City» есть такая строчка. «Мое настроение меняется так же быстро, как погода». Что ж, результаты голосования слушателей на этой неделе изменились еще быстрее. Команда «Tampa City» со своим бенгером «Self-Aware» рухнула сразу на 6 строчек. Если вы хотите спасти парней от депрессии, знаете, что делать на нашем сайте. Голосуйте всем сердцем на radiosfm.by. А прямо сейчас отматываем счетчик назад в 2013 год, рубрика «Перемотка». Встречай главную солнечный бенгер этого года. Дэн Балан. Лэнда Календа.
5: Перемотка.

0: Ну а прямо сейчас в топ-чарт Радиус FM «Лови красивый подъем» на 2 пункта выше. По сравнению с прошлой неделей запрыгивает коллаборация белорусских саунд-продюсеров Ведда Стаси и английской певицы Лео Вуд. И их атмосферный трек «Ох» только что звучал на 16-й строчке. Ох уж эти музыкальные вкусы и ох, как жарко становится с каждой позиции в нашем топ-чарте. А мы совершаем перелет сейчас на другой континент. Добро пожаловать в топ Австралии. Здесь все по-другому. Когда у нас ночь, у них день, но хорошая музыка одинаково качает в любой точке земного шара. Встречай 58-ю позицию топ Австралии. Just keep watching от Тед Макрей.
1: Топ-чарт Радиус FM
2: с Ольгой Венской.

0: Бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
4: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
5: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
8: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
9: Реклама.
10: Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
11: Радиус FM. Только что в нашем эфире главный электронный феномен последних месяцев – Альберт Брайт. Он продолжает штурмовать топ-чарт атмосферным синглом «Wild». За эту неделю он прибавил сразу 5 строчек и уверенно закрепился на 15-й позиции. Но мы продолжаем тестировать свежие релизы в эфире «Fresh Prognose». Яркий инди-поп-романтики американское трио «Almost Monday» возвращает нас в атмосферу бесконечного лета. Ну что ж, включаем погромче их солнечный сингл «French Kids».
12: «Fresh Prognose».
9: Топ-чарт «Радиус FM».

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Продолжаем обратный отчет в Топ-чарт Радиус FM. И только что в нашем эфире один из главных аутсайдеров недели. Алекс Вуд.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
2: 12 место в ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ только что звучало голосом настоящей королевы гиперпопа Слейтер была в нашем эфире. За прошедшие 7 дней ее трек «Dance» поднялся сразу на 2 позиции. А мы немножко притормозим. Нас ждет рубрика «Перемотка». На календаре 2014-й в наушниках у всех играет плотный британский бейс-хаус, а из колонок звучит культовый сингл «Imagination» от парней из Гордон Сити. Давай-ка проверим, звучит ли этот трек сегодня так же круто, как и тогда. Ну что, поехали?
1: Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.

0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
2: Один из главных фаворитов последних месяцев – ремикс на трек «Дракула» от Tame Impala и Jennie. На этой неделе спикировал на 8 позиций ниже. Неужели тренд из ТикТока понемногу остывает? Или это просто временное затишье перед новым прыжком? Твои лайки на сайте radiusfm.by за этот бенгер через неделю внесут окончательную ясность. Ну а прямо сейчас топ-5 чарта Великобритании прямо сейчас. Открывает его на 5-й позиции Dua Lipa и ее «Training Season».
1: Топ UK Single Chart.
2: На 4-й строчке Stella Lefty и Boston. 3-е место отдано Хугелю и его движению к солнцу I am moving to the sun. 2-я строчка у Ella Longley и Choosing Texas. Ну а 1-я позиция отдана настоящей королеве Сиене Спайра и ее треку Great Expectation. Но прямо сейчас слушаем один из самых сильных синглов UK Single Chart с провокационным названием «Loser». 11-я позиция британского чарта. Музыкальный гений-одиночка Кевин Паркер и его проект Tame Impala доказывают, даже песню с таким названием «Loser» можно превратить в абсолютный триумф.
1: Топ UK Single Chart.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С выпуском новостей Влад Кучко. Оман назначил первого в истории посла в Беларуси с резиденцией в Минске. Об этом стало известно во время встречи министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел султаната Оман Бадром Аль-Бусаиди. Скоро новый посол прибудет в Беларусь. Любители бега смогут завтра принять участие в Могилевском марафоне. Там будут представлены разные дистанции. Самая сложная – марафонская, 42 километра. Также свои силы можно будет попробовать на 21 километре, 10, 4 и 2. Состоится и семейный забег. Помимо любителей на старт выйдут и профессиональные атлеты, которые посостязаются на марафонской дистанции. Минск больше не будет расширять трамвайную сеть. Об этом рассказал генеральный директор Минск-Транса Константин Гололобов. Городские власти решили сделать ставку на метро, а трамвай оставить в нынешних границах. Хотя совсем отказываться от него в городе не собираются. Вместо новых маршрутов минчан ждет обновление подвижного состава и ремонт существующей инфраструктуры. Развивают и межгородское сообщение. На Минском заводе приступили к производству электробусов, которые свяжут столицу и ее города-спутники. Они выйдут на маршруты уже в этом году. Вместо трех дверей стало две, поэтому появилось больше пространства для установки сидений. Их теперь 38. За безопасность в машинах отвечают ремни на сиденьях, за удобство – разъемы для зарядки телефонов и низкий пол. Тут есть даже климат-контроль. И в завершении. Добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 8-10, днем 17-19 выше нуля. В Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 18-20. В Бресте ночью 7-9 выше нуля, днем 19-21 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM.
2: Ольга Венская.
0: Для слушателей старше 16 лет.
3: Главный топ-чарт страны в эфире Радиус FM. Второй час нашего эфира посвятим десятке лидеров. Погнали слушать, кто у нас сегодня на 10-й позиции. А это российский тандем саунд-продюсеров Филатов и Кэрос. На этой неделе они окончательно забирают с собой пляжное настроение и опускаются на 4 позиции вниз со своей сладкой музыкальной историей Sweet Summer Nights.
0: Ты слушаешь топ-чарт
2: Радиус FM.
0: Десятое.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Ну а прямо сейчас откладываем на пару мгновений наш музыкальный забег ТОП-ЧАРТ Радиус FM по головам артистов мирового шоу-биза и заглянем в онлайн-пространство и проверим чарт Яндекс.Музыки. Здесь на 34-й позиции главный романтик поп-рока Ваня Дмитриенко со своей эмоциональной песней «Почерк», один из главных хитов этой осени.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
3: В космосе летаю.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM. Прибавила Дуа Липа. Да, ничего не скажешь. Но это я сейчас не про вес девушки, а про позицию ее трека. No Lie плюс две строчки по итогам этой недели в топ-чарт Радиус FM. А у нас на очереди финальный фреш-прогноз. Встречай главную премьеру этой недели Майли Сайрус и ее свежий сингл Let's Get Married.
2: Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Иногда даже самый громкий бит нужен для того, чтобы заглушить шум собственных мыслей. На восьмой строчке в топ-чарт Радиус FM именно такой трек. Baby Rex, David Guetta, Sad Girls. Но мы открываем далее портал в прошлое в рубрике «Перемотка». Лови музыкальный привет из 2010-го. Джесси Джей и Боуп. Их трек «Price Tag» мгновенно заряжает крутым настроением. Так что включай погромче и лови этот кайфовый бит в эфире Радиус FM.
0: «Перемотка».

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до -60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Галя, у нас отмен! Галя, у нас замен! Галя! У нас оплата!
3: Крок для вас будет как раз.
2: И что, получится оплатить?
3: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
2: Крок плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в доверие.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM
2: с Ольгой Венской.
3: Этот трек буквально обволакивает своей энергетикой. Swim от BTS. Айдолы из BTS снова доказали, что буквально умеют лечить души своим фирменным звучанием, а армия фанатов ответила взаимностью в стримингах. Трек отвоевал еще две строчки у конкурентов в топ-чарт Радиус FM. Но мы включаем виртуальный сканер и смотрим, какие треки чаще всего искали через Shazam по всему миру. На пятой строчке Хугель и его Jamaican.
2: Обзор чартов Shazam.
3: Четвертая позиция у Кароль Ди. На третьей позиции венгерский музыкальный проект Email Angel и укороченная версия Bad Times. На второй строчке все тот же Email Angel, но уже удлиненная версия Bad Times. Первую строчку топ Шазама занимает Хугель, его I'm Moving to the Sun. А далее слушаем 56-е место мирового Шазама. Здесь американская синти-соул-певица Рэйвен Лине и ее гимн для всех, кто хоть раз запутывался в собственных чувствах. Love me not. Это когда ты буквально разрываешься между «я не могу без тебя» и «оставь меня в покое». Ну что ж, слушаем музыкальное гадание на ромашке в формате стильного, обволакивающего нео-соула. Безумно залипательный вайб от Рэйвен Лине и ее топового трека Love me not.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: У вас бывали такие моменты, когда от нахлынувших чувств буквально земля уходит из-под ног? Именно эту эйфорию свободного падения музыканты называют термином «вертиго». Этому состоянию посвятили свой трек берлинские саунд-продюсеры Эвелан Рокстоун. Плюс 6 позиций в топ-чарт Радиус FM за неделю. Мне кажется, трек готов кружить тебе голову и далее. А я добавлю турбулентности в эту историю и перенесу тебя прямо сейчас в 2017 год. Тогда вся планета танцевала под «No Me Love» от британского хаус-диджея Мэтт Нэш. Вспоминаем, как это было.
0: Перемотка.

0: не прет от счастья. На АВ-машины.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
0: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти
2: АВ-бай. Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
3: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплаты поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены. Реклама. Топ-чарт.
8: Радиус FM. На пятой строчке топ-чарт те, кого не остановить. Фантастический вокал, пробирающий до мурашек в сочетании с легендарным электронным саундом Биби Рекса и британская электронная группа Fireflies New Religion. Они прибавили плюс 3 позиции и с гордостью открывает пятерку лучших в нашем чарте. Но у нас на очереди белорусский блок. Мы поддержим космическую по своему звучанию и визуалу группу Parrot of Planets. Настоящая яркая вспышка на вечернем небосклоне этого дня. Их трек Flash. Принимай, наши родненькие ребятки, Parrot of Planets.
7: Топ-чарт Радиус FM.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Радиус FM. Ну и прямо сейчас мы добрались практически до финишной черты. Впереди тройка сильнейших. Интрига накалена. И прямо сейчас мы узнаем, кто забрал главные медали этой недели в ТОП-ЧАРТ Радиус FM. Лидеры меняются стремительно. И сегодня под натиском новинок минус две позиции оформляет мощный трек. Прямо сейчас ловим фирменный летний грув на полную мощь. Сделай звук погромче. Moving to the Sun от саунд-продюсера Хугель.
0: Тройка лидеров этой недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
0: Третье.
2: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебряные медали и звание главного преследователя лидера сегодня достаются ему, Тедди Свимс. Он показывает отличную динамику. Плюс 2 позиции за неделю и, как результат, законное 2-е место. Его пронзительная работа «Mr. Know It All» буквально штурмует вершину нашего чарта и останавливается в шаге от места победителя. Ну а кто же он, этот абсолютный лидер? Перед тем, как объявить его, давай-ка быстренько пробежимся по всей горячей десятке топ-чарт Радиус FM. На 10-й позиции Филатов и Кэрос, их трек «Sweet Summer Nights».
1: Горячая десятка.
2: 9-я строчка у Дуа Липы и Шон Пола «No Lie». 8-я позиция Биби Рекса, Дэвид Гетта, «Sad Girls». 7-я строчка у BTS и трек «Swim». 6-я позиция Avalon Rockstone и «Vertigo». 5-я строчка у Биби Рекса и «Fireflies» «New Religion». 4-я позиция Шакира и «Die Die». 3-я позиция у Хугеля и «I'm Moving to the Sun». 2-я строчка у Тедди Свимс и «Mr. Know It All». Ну а прямо сейчас я готова назвать имя абсолютного триумфатора этой недели. На 1-ю строчку нашего топ-чарта с феноменальным результатом поднимается норвежское электронное трио. Встречайте, «Золото недели». Главный трек топ-чарт Радиус FM «The Bowser» и топовый трек «Magnetic» слушаем прямо сейчас на полную мощь. Ну а я, Оля Венская, говорю спасибо всем тем, кто голосовал за своих любимчиков на сайте radiusfm.by. Новый этап голосования уже открыт, так что заходите. Желаю классных выходных и услышимся в эфире Радиус FM. Пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Масштабное осеннее преображение. В ближайшие недели на улицах и проспектах Минска, а также на разделительных полосах планируют высадить более 40 тысяч хризантем. Эти цветы выдерживают первые заморозки, поэтому будут радовать жителей и гостей столицы до самой зимы. Также в планах высадить свыше 10 тысяч деревьев. Водителям осенью следует перейти на размеренный стиль вождения и избегать опасных маневров, сообщили в пресс-службе МВД. Причина заключается в том, что видимость и состояние дорог в это время года ухудшаются. Пешеходы в сумерках и темноте должны пользоваться светоотражающими элементами и надевать одежду повышенной видимости. Владимир Путин ответил на вопрос, не ревнует ли он Си Цзиньпина к Дональду Трампу. «В политике эта категория неприменима», — ответил Владимир Путин журналистам. «Москва приветствует диалог между Вашингтоном и Пекином и позитивные договоренности, которых стороны могут достичь», — заявил российский лидер. И агенты OpenAI совершили попытку взлома онлайн-ресурсов сразу трех американских ведомств – Министерства образования, Министерства торговли и Комиссии по ценным бумагам и биржам. В OpenAI не расценивают случившееся как взлом. В компании охарактеризовали инциденты как проявление, цитата, «неожиданного и вызывающего беспокойство поведения технологии». И в завершение. У юных талантов есть шанс заявить о себе на всю страну. «Фактор Байдети» ведет отбор участников второго сезона. Ждут ребят от 7 до 14 лет, которые любят петь и готовы выйти на сцену. Подробности и онлайн-заявка на сайте Белтелерадиокомпании. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 19-21 градус тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
0: Реклама. Они задают ритм страны, ставят рекорды и вдохновляют нас каждый день. 2026 год белорусской женщины. На Радиус FM.

967-74-92. Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Для студии «Беларусьфильм» обозначили приоритетные направления развития на ближайшие годы. Это стало темой совещания с участием заместителя премьер-министра Натальи Петкевич. Недавно на киностудии провели итоги конкурса сценариев. 250 заявок, и из них жюри выбрало только 4 проекта, которые получат рекомендацию к дальнейшей разработке. В следующем году киностудия начнет работу над этими фильмами, а параллельно продолжит искать новые таланты. Национальный парк Припятский подготовил подарок для всех, кто любит родной край. Завтра, во Всемирный день туризма, там пройдут бесплатные экскурсии. Музей под открытым небом познакомит посетителей с историей и традициями Полесского края, а также раскроет богатство животного и растительного мира полесских лесов и болот. Специалисты отмечают, что это прекрасный повод провести выходные с семьей и друзьями. Военные ведомства США и Китая условились вскоре подписать меморандум по предотвращению кризисных ситуаций. Документ направлен на снижение рисков случайных столкновений. Кроме того, Белый дом сообщил о достижении соглашения между США и Китаем по созданию спецканала связи для обмена данными о рисках и преимуществах искусственного интеллекта. Ученые нашли неожиданный способ повысить эффективность тренировок. Мужчины, вдыхавшие запах темного шоколада перед подходом, выполняли в среднем на 18 повторений разгибаний ног больше, чем в контрольной группе, и при этом не жаловались на большую усталость. Эксперимент провели с участием 23 здоровых мужчин, каждый из которых занимался силовыми тренировками не менее 2 лет. Испытуемые тренировались натощак, а перед подходами вдыхали разные запахи. И в завершение. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 выше нуля. Ночью плюс 7-9, днем 19-21 градус тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. Ami.by. Где машины, там и запчасти.
0: Реклама. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
1: Реклама. Радиус FM.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. В Беларуси стартовал традиционный сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок. Богатый выбор свежих овощей, фруктов и фермерской продукции предлагают во всех районах столицы. По традиции, самые масштабные площадки развернулись у Чижовка-арены и Дворца спорта. Проливные дожди обрушились на Бангкок. С четверга в столице Таиланда выпало почти 300 миллиметров осадков. Это рекордный показатель для этого времени года. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Паводковые воды распространились по всему городу, блокируя дороги. Вода проникла в жилые дома, магазины и рестораны, расположенные на первых этажах. А в Беларуси осень в этом году рано встретила холодами, и вопрос о тепле в квартирах уже волнует многих. Универсальные даты для всей страны не существуют. Порог – среднесуточная температура 8 градусов тепла и ниже, которая держится 3 дня подряд. Только после этого коммунальщики начинают подачу тепла. Всего один стакан кофе может подарить новый дом собакам из приюта. Необычную акцию запустили в кофейнях Минска. Там продают напитки с фотографиями питомцев, которые ищут хозяев. Все начинается с обычного любопытства. Наводишь камеру на QR-код и получаешь подробности о питомце, его характере, возрасте и условиях, в которых животное сейчас находится. Забирать собаку домой вовсе не обязательно. Организаторы говорят, иногда достаточно рассказать о ней друзьям или сделать репост в соцсетях. И в завершении. Радиус FM всегда под рукой. Скажи, Алиса, включи Радиус FM, и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке, для этого даже не нужна подписка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 19-21 градус тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
3: Галя, у нас отмен! Галя, у нас замен! Галя, у нас оплата!
4: Крок для вас будет как раз.
3: И что, получится оплатить?
4: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
5: Крок плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
2: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
0: Реклама.
6: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
1: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальный.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. С выпуском новостей Влад Кучко. Сразу два новых автобусных маршрута появятся в Минске в октябре. Со следующего месяца по будним дням начнет работать маршрут номер 296 от диспетчерской станции Малиновка 4 до 10-й поликлиники. Его организуют из-за продолжающейся застройки микрорайона Сухарева 8 и роста пассажиропотока. С 10 октября ежедневно начнет курсировать маршрут номер 83 от диспетчерской станции Кунцевщина до Семашка. Он обеспечит дополнительную транспортную связь между станциями метро Каменная Горка и Петровщина. Наталья Качанова сделала неожиданное признание. Оказалось, она ни разу в жизни не ела арбуз. Председатель Совета Республики рассказала об этом, отвечая на вопросы участников образовательного проекта «Модуль». Наталью Качанову спросили, что она выберет, арбуз или дыню. Она ответила, что дыню, так как арбузы ни разу в жизни не пробовала. ГАИ предупредила минских водителей об увеличении транспортных потоков сегодня вечером в районе Минск-арены. Причина – большой концерт Максима Фадеева, который начнется в 19:00. Артист ранее сам анонсировал выступление в Минске. Больше транспорта ожидается на проспекте Победителей, улицах Нарочанской и Тимирязева. Российским школьникам разрешили использовать ИИ на уроках. Учитель вправе позволить применять искусственный интеллект для поиска и первичной систематизации информации, объяснения сложных понятий и визуализации материала. А в 10-х и 11-х классах школьники могут задействовать ИИ в проектной и исследовательской деятельности. Речь идет об анализе больших массивов данных. И в завершении. Радиус FM отлично звучит в твоем смартфоне. Скачивай приложение Radio Player Беларусь, добавляй нашу станцию в избранное одним нажатием на сердечко и слушай хиты без ограничений. Это были все новости. Далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 выше нуля. Ночью плюс 7-9, днем 19-21 градус тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: вами.
1: Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября.
2: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
1: «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Есть смаки, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, щедро и от души. Мы заховали гэты смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой. Реклама.
2: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. В Минске появятся контейнеры для сбора старой одежды и обуви. Первые 50 штук поставят в начале октября в Московском и Фрунзенском районах. Схема простая. Ненужные вещи нужно предварительно упаковать в пакет и опустить в специальный контейнер. Собранный текстиль отправят на сортировку, а потом на переработку. Контейнеры разместят не рядом с обычными мусорными баками, а отдельно в местах с хорошей проходимостью. Президент Бразилии полностью запретил онлайн-ставки в своей стране. Запрет распространяется на виртуальное казино и азартные онлайн-игры. У делающих ставки будет возможность самостоятельно вывести деньги с этих онлайн-платформ до конца 5 октября. А уже 6 октября такие сайты и приложения перестанут работать в Бразилии. Оставшиеся средства букмекерские компании должны будут вернуть через банки. Редакция издания The New York Times составила рейтинг лучших сериалов 21 века. Для своего списка журналисты провели опрос среди известных респондентов, актеров, продюсеров, сценаристов и других представителей кино- и телеиндустрии. Итак, первую десятку лучших сериалов 21 века вошли «Прослушка», «Во все тяжкие» и «Безумцы». Там же оказались «Наследники», «Дрянь», «Студия 30», «Игра престолов» и «Вице-президент». Замыкает десятку «Умерь свой энтузиазм» и «Атланта». Пенсионерка из Клецка едва не лишилась денег, попавшись на уловку мошенников. Женщина несколько дней переписывалась с мошенниками в мессенджерах. Аферисты создали фальшивый аккаунт американского бизнесмена Илона Маска и писали ей от его имени. Мошенники убедили женщину, что она выиграла автомобиль Тесла и крупную сумму денег. И в завершении зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто, заходи на radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. На сегодня это все новости, а далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью 8-10 со знаком плюс, днем 16-18 градусов тепла. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 выше нуля. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 19-21 градус тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». The

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса, Дэвид Гетта.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Catch the

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка. Днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без

0: Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами и входит в мировой топ экспортеров молочной и мясной продукции. Наш знак качества знают на всех континентах.
1: Решения, которые работают на каждого. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама.

ночью только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Slater. Dance.

0: Мамы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра ночью облачно с прояснениями, по северо-восточной половине временами дожди. А днем переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. В Витебске ночью плюс 9-11, днем плюс 15-17. В Минске ночью плюс 8-10, днем 16-18 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле ночью 8-10 выше нуля, днем плюс 17-19. В Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20 градусов тепла. В Бресте ночью плюс 7-9, днем 19-21 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске 16-18 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 17-19 выше нуля. В Гродно 18-20 градусов тепла, в Бресте плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в 16 часов. Будь на волне топовой музыки.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Фьюгл, Эмайл Энджел, Alternate. I'm moving to the sun.

0: Нейросети экономят часы.
1: Почему космос ближе, чем кажется?
2: И как защитить тех, кто нам дорог?
3: Ответ один. Шоу «С толком» на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы, мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу «С толком» на Радиус FM.
4: На Радиус FM.
3: С понедельника по четверг в 21 час после новостей, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске 16-18 со знаком «плюс», в Могилеве и Гомеле 17-19 выше нуля. В Гродно 18-20 градусов тепла, в Бресте плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Radius FM. Музыка днем и ночью. Radius FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске 16-18 со знаком «плюс», в Могилеве и Гомеле 17-19 выше нуля. В Гродно 18-20 градусов тепла, в Бресте плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты». Наша

0: Радиус FM. Наше.
1: Сердце на куски.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по востоку небольшие кратковременные дожди. Днем в Витебске плюс 15-17, в Минске 16-18 со знаком «плюс», в Могилеве и Гомеле 17-19 выше нуля. В Гродно 18-20 градусов тепла, в Бресте плюс 19-21. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.